0: broadcasting online at stlukesound.co.uk. This is St. Luke's Sound.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».